0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. В Витебске и Минске осадков не ожидается. И температура воздуха до 18 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: Почти 11 утра на часах в студии Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Этим утром я всячески старалась поднять вам настроение. Пришло время прощаться до завтра. Желаю вам отличного дня. Передаю эфир Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя. Как твое настроение? Похолодание не испортило его?
1: Ну, то ж, привет, настроение отлично, и хоть погода и вправду немного испортилась, это никак не повлияет на наш день. Давайте вместе заряжаться хорошей музыкой, слушая любимое радио. Ну и скоро появится группа «Винтаж».
2: Моя душа с твоей навеки повенчана, к чему вопросы, ведь по мне сразу видно.
1: Чуть раньше к нам присоединится Дона Саме.

0: Ну и быстрее остальных услышим «Танцы минус».
1: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать.
2: В Минске 11 часов.

0: Ну а сейчас о новостях в нашей стране и мире расскажет Ольга Березовик. Оля, привет. Что интересного произошло к этому часу?
1: Привет, Настя. Я сейчас расскажу, как высказались поляки о принятии новой конституции, какой фильм снимают в Беларуси.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Более 50% опрошенных поляков высказались против принятия новой конституции, пишет Белта. При этом 28,5% участников опроса решительно выступили против новой конституции. Еще 22% заявили, что она скорее не нужна. Так, в Варшавском университете считают, что результаты исследования говорят об отсутствии широкой общественной поддержки данной реформы. По мнению специалистов, среди избирателей, которые не определились, большинство также склоняется к сохранению действующей конституции. День открытых дверей проходит в столичной службе занятости сегодня, пишут Минск Новости. Так, до 4 часов дня можно ознакомиться с вакансиями, условиями труда, задать вопросы, получить консультации и пройти собеседование. Всего предложат более 250 рабочих мест. Организации ищут врачей, водителей, инженеров по охране труда и других специалистов. Мероприятие проходит по адресу улица Берестянская, 20. Командно-штабное учение с органами военного управления и воинскими частями тылового обеспечения вооруженных сил началось сегодня, сообщили в Минобороны. Им руководит заместитель министра обороны по тылу Андрей Бурдыка. Во время маневров изучат вопросы обеспечения войск и живучести объектов воинских частей организации тыла при кризисном реагировании. В мероприятии примут участие военнообязанные, призванные из запаса. Завершится учение в четверг. И последние съемки масштабной военной драмы «Высота» начались на площадке «Беларусьфильма», пишет .бай. Над картиной работают кинематографисты из 7 стран СНГ. Она расскажет о подвиге советских разведчиков, которые удерживали стратегически важный холм в Латвии. Создатели фильма обещают максимально реалистичную картинку. Для этого многие сцены снимают живой камерой. Так, чтобы зритель буквально ощущал себя внутри происходящего.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 16-18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Дышать предлагал нам Лермон, что мы, собственно, и будем делать в этот пасмурный, но такой свежий день. Сегодня уже вторник, а значит, можно браться за более сложные задачи, потому как вчера еще тяжело было даже смириться с мыслью, что выходные закончились. Ну и чтобы настроение на протяжении всего дня оставалось на высоте, предлагаю и дальше оставаться на Компас FM, ведь у нас только качественная музыка. Ну а меня зовут Анастасия Лисова, и в эти 15 минут предлагаю послушать группу «Винтаж». Также к нам присоединится Жень Трофимов и «Комната культуры». Ну а раньше остальных споет Владимир Кузьмин.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте компас FM.

0: Наша песня.
1: Мы

Ну что же, этот день продолжается, и чтобы все сложилось как нужно, предлагаю заглянуть в гороскоп и узнать, что для нас приготовили звезды. Итак, в плане работы сегодня идеальное время для наведения порядка в документах, отчетах и базах данных. Успешно пройдут встречи, основанные на цифрах и фактах, а не на эмоциях. В плане отношений сегодня нужно проявлять сдержанность, а разговор по душам отлично подойдут для спокойного обсуждения совместных планов и бытовых вопросов без надрыва. Это был короткий, но общий гороскоп для всех на сегодня. Ну а прислушиваться к нему или нет, решать только вам самим. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И теперь давайте расскажу, кого услышим в ближайшие полчаса. Итак, споет Стас Пьеха. Старая

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, погода вроде налаживается, даже солнышко выглянуло, так что у нас есть еще одна причина провести этот день на все 100. С вами Компас FM, я Анастасия Лисова, а еще много любимой музыки. Вот, например, до конца этого часа к нам присоединится Крис Рим, также споет Стас Пьеха, ну а раньше остальных встречаем Город 312 с песней «Останусь». Так что оставайтесь и вы с нами подольше, ведь на Компас FM музыка, с которой всегда по пути.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Белинда Карлисл только что была в нашем эфире, ну а мы продолжаем по плану свежие новости к этому часу, а потом только качественная музыка для вашего продуктивного дня и отличного настроения. Так что давайте я озвучу, что будем слушать в ближайшие 30 минут. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро появится Нюша.
1: Не говори, что мы опоздали, ты чувствуешь свет между нами.
0: До этого будет Элтон Джон. Ну а сразу после выпуска новостей услышим группу Nautilus Pompilius.
2: В Минске 13 часов.

0: Ну, а прямо сейчас предлагаю послушать актуальные новости от Веры Светловой. Она уже в студии. Вер, привет. Что расскажешь интересного?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем провел встречу президент и о факторах опасности в ветреную погоду.

0: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел встречу с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Президент обратил внимание на то, что в Северной, Центральной и Южной Африке у Беларуси есть страны-партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество во всем африканском регионе. И, как отметил глава государства, было бы очень неплохо, если бы одной из таких стран был Алжир. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова предложить все необходимое Алжиру и попросил гостя посмотреть на отдельное производство в промышленности и сельском хозяйстве, а позже сделать выводы в плане дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Новые спортивные комплексы появятся в трех микрорайонах Минска, пишет .бай. Так, на улице Нарочанской появится физкультурно-оздоровительный центр для экстремальных видов спорта. В Серебрянке на улице Малинина ФОК, а в Медвежино планируют сделать биатлонный комплекс. Там будут детские спортивные школы, в которых смогут заниматься не только дети. Переговоры министра обороны Виктора Хренина с союзным министром обороны Мьянмы Тун Аунгом состоялись в Центральном доме офицеров сегодня, сообщили в военном ведомстве. По словам Виктора Хренина, Беларусь рассматривает Мьянму как стратегического партнера в Юго-Восточной Азии. А благодаря теплым и дружеским отношениям президентов можно говорить о великом будущем двусторонних отношений. Кроме того, как отметил глава белорусского оборонного ведомства, сотрудничество в военной и военно-технической сферах – это локомотив. Мотив развития двусторонних связей между государствами в целом. А открыть новые горизонты для сотрудничества можно только совместными усилиями, подчеркнул Виктор Хренин. И последнее. МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре сегодня, пишут Минск Новости. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Главные факторы опасности – ветреную погоду, повреждение инфраструктуры и разрушение слабоукрепленных конструкций. В МЧС предупреждают о повышенном риске повреждения линий связи электропередач, что влечет нарушение электроснабжения и отключение энергии в населенных пунктах. Также не стоит забывать и об опасности падения деревьев.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков, а в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах 16-18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлип.

0: Точка.бай. Именно так называется песня Сергея Ковалева, что только что была в нашем эфире. Поэтому напоминаю, что слушать наше радио можно и в интернете. Все просто. Вбивайте в поисковике compass.fm.by и слушайте в свое удовольствие. Ну, а меня зовут Анастасия Лисова, и вот кто к нам присоединится уже совсем скоро. Появится Нюша, еще будет певица Юлка. Ну, а прямо сейчас встречаем ансамбль «Изумруд и чай».
1: Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

13:28 точное время в нашей стране, и значит, мы уж точно заслужили себе несколько минут отдыха. Предлагаю их потратить на перекус, ну куда же без него, и просто отдохнуть. Ну и пока вы расслабляетесь, динамика ваша не отключайте, ведь музыка также положительно будет действовать на ваше общее состояние. Ну а я напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро услышим Кристину Арбакайте.

0: Но раньше остальных появится Ума Турман.
1: Музыка всегда включена. Най-най-на, най-най-на, най-най-на. Музыка всегда включена.
0: Вот и у нас также музыка всегда включена, так что оставайтесь с нами, чтобы ничего не упустить.
2: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вспомнила группу «Алюбэ», и, знаете, я решила поискать несколько интересных фактов об этой группе. Так вот, оказывается, что в юности Николай Расторгуев выступал в советском ансамбле «Лейся песня». А его напарником был будущий основатель и вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов, который участвовал в бэк-вокале. Так что вот такие вот интересные бывают случаи. Про остальные я расскажу как-нибудь позже, но пока время пришло узнать нашу ближайшую музыкальную перспективу. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и до конца этого часа успеваем послушать немецкую группу Modern Talking. Также будет Кристина Арбакайте. Ну а прямо сейчас встречаем «Чужая компания».
1: Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
1: Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: The show must go on. Легендарный трек группы Queen звучал только что в нашем эфире, и он стал гимном мужества, преодоления и творческой самоотдачи. Все потому, что Фредди Меркьюри спел сложнейшую вокальную партию с первого раза, будучи тяжело больным. Тем временем на часах почти 16. Продолжаем этот вторник. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и самое время узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро появится Ани Лорак.
1: Мы нарушаем тишину любовью, и накрывает нас приятной болью.
0: До этого споет группа «Парк Горького». А раньше всех услышим «Чайф».
2: Уезжаю, уезжаю, впрочем, как всегда.
0: Все это после выпуска новостей. И в студии уже появилась Ирина Журавлик, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Ира, привет! Какие новости?
3: Привет, Даша! Из множества событий в мире я расскажу, к чему призывает Молдову Александр Лукашенко и о том, как стартовала Арина Соболенко на открытом чемпионате Франции.
4: Новости, новости. На Компас FM.
3: Александр Лукашенко призывает Молдову не терять прежних партнеров. Об этом он заявил на встрече с председателем партии социалистов и экс-президентом Молдовы Игорем Дадоном во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Глава государства призвал к возобновлению работы Белорусско-Молдавской комиссии по сотрудничеству и отметил, что надо двигаться вперед и искать новые точки соприкосновения. Также Александр Лукашенко предложил обсудить тематику Евразийского экономического союза, отметив, что в Астане 28 и 29 мая пройдет саммит ЕАЭС. Президент пообещал донести мнение Игоря Дадона до глав государств, с которыми будет встречаться. Добавлю, Молдова с 2018 года обладает статусом наблюдателя при ЕАЭС. Однако в настоящее время на официальном уровне фактически не участвует в деятельности организации. Первая летняя авиационная академия откроется в Национальном детском технопарке в июне, пишет СБ «Беларусь сегодня». Там у ребят знакомство с авиапрофессиями, тренировки по авиационным видам спорта и мероприятия патриотической направленности. А главное – два самостоятельных прыжка с парашютом с высоты 800-900 метров. Отобрано 15 учащихся от 15 до 17 лет. Они уже обучились в Национальном детском технопарке и доказали, их интерес к науке и технологиям не ограничивается школьной программой. Заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ прошло в Москве сегодня, пишет Белта. В нем принял участие и госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. В своем выступлении он обратил внимание на непростую обстановку на западных рубежах ОДКБ, отметив, что ситуация в целом имеет тенденцию к ухудшению. Александр Вольфович предложил и дальше модернизировать вооружение и военную технику, которые стоят на оснащении вооруженных сил государств-членов организации. А еще он подчеркнул, что технологическое превосходство и гибкость в развитии военных технологий способны обеспечить одной из сторон преимущество в вооруженном конфликте, даже если соотношение сил и средств изначально не на ее стороне. И последнее. Первая ракетка мира Арина Соболенко победно стартовала на открытом чемпионате Франции по теннису Ролан-Гаррас 2026, сообщает телеграм-канал Минспорта. В сегодняшнем матче она обыграла испанку Джессику Боасас Манейра. Следующей соперницей белоруски станет победительница поединка между чешкой Линдой Рухфиртовой и француженкой Эльзой Жакмо.
4: Погода на Компас FM.
3: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидается кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 11. Завтра днем в этих городах снова кратковременные дожди, возможно, гроза, а температура воздуха будет до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

«Прощай, моя любовь» с такой композицией звучала только что группа Skynet, и я скажу, что любовь лучше беречь, потому что встретить настоящую в этой жизни очень сложно. Главное, чтобы она была счастливая и окрыляющая. А мы продолжаем наполнять этот вторник любимыми хитами. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и я уже готова поделиться ближайшими музыкальными планами. Скоро появится группа «Любэ». До этого споет группа Scorpions. А раньше всех услышим братьев Гримм. Эта композиция прозвучит прямо сейчас.

0: Ани Лорак звучала только что с композицией «Мы нарушаем», и этот трек ознаменовал новый этап в творчестве певицы после ее развода с мужем. Ани Лорак стала соавтором текста, работая над ним вместе с музыкантом Глебом Черным. А мы начинаем встречать вечер вторника. Вы слушаете «Компас FM», с вами Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат «Любэ», «Скорпионс», а раньше всех «Смысловые галлюцинации». Ждем их после небольшой дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги пока свободны, в Могилеве, в общем-то, тоже, но есть небольшой затор на проспекте Мира у пересечения с улицы Ленинской. А что касается Минска, пока одна только пробка, она на улице Притыцкого от метро Кунцевщина до улицы Лабанка.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про воду. Но не просто про воду, а про минеральную. Вы узнаете, почему в жару медики рекомендуют пить именно минералку и полезно ли ее пить каждый день.
1: «Здоровый день».
2: Как известно, наш организм больше, чем наполовину, состоит из воды. Поэтому регулярное питье для нас особенно важно. Жарким летом организм расходует влагу намного быстрее. Однако через пот выходит не только вода, но и большое количество продуктов минерального обмена, таких как соли кальция, калий и фосфаты, а также молочная кислота и некоторые аминокислоты. Эти вещества принимают участие в работе мышечной, нервной и сердечно-сосудистой систем, а еще необходимы для костей, ногтей, зубов и кожи. Покидая наш организм вместе с потом, появляется риск нарушения водно-солевого баланса. При этом человек чувствует общую вялость и раздражительность. В худшем случае это грозит образованием тромбов. Именно поэтому на жаре очень важно не забывать пить много жидкости. Для восстановления потерянных солей лучше всего подойдет обычная минеральная вода. Однако не все минералки одинаково полезны. Делятся они на три основных вида в зависимости от количества растворенных веществ. На первом месте – столовая. Такая вода имеет небольшой уровень минерализации. Ее можно пить ежедневно в любых количествах. На второй строчке – лечебно-столовая. В ней количество растворенных солей гораздо больше, поэтому лучше не увлекаться такой минералкой на постоянной основе. Ну и на третьем месте – лечебная минеральная вода. Несмотря на то, что она свободно продается в магазинах, количество ее употребления должен контролировать врач, так как злоупотребление может привести к отекам и образованию камней и песка в почках. Также не стоит сильно охлаждать минеральную воду. Попадая в теплые стенки желудка, ледяная жидкость может привести к спазмам, болям, а при частом употреблении – к образованию язвы. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Вечер вторника все больше захватывает атмосферу. Пусть он пройдет у вас спокойно, расслабленно и без лишних мыслей. И продолжаем наполнять этот вечер любимой музыкой на Компас FM. С вами Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат группа «Добро», «Джипси Кингс», а раньше всех «Город 312». Ждем их после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске сейчас затор на Замковой у пересечения с Ленина и еще один на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Теперь обновляю карту Могилева. Здесь пока крупных пробок нет, но есть скопление автомобилей на проспекте Мира от Первомайской до Ленинской и в обратном направлении от Ленинской до Первомайской. Что касается Минска, пробка на Долгобродской от Уральской до Ботанической, на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской и еще одна на Богдановича от проспекта Машерова до Веры Харужей.
0: Дорожный компас.

0: Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Почти 6 вечера на часах, и предлагаю проводить этот майский вечер в компании любимых исполнителей с их лучшими хитами. Вы на Компас FM, с вами здесь Дарья Ветрова, и вот кого ждем в эфире совсем скоро. Появится Стас Пьеха.
2: Фиалист, плывущий по реке, прочь от тебя несет течение.
1: До этого споет Кристина Орбакайте. Раньше всех услышим «Танцы минус».
3: Из-за твоей ресницы хлопать.
1: Ждем эту композицию после выпуска новостей.
0: Дорожный компас.
1: Ну а пока проверим дорожную обстановку. По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске сохраняется затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве пробка на Пионерской от переулка Буянова до Болдина и на Космонавтов от Лазаренко до проспекта Мира. Что касается Минска, семибальная загруженность, большая пробка на МКАД от Ташкентской до Казинца, пробка на проспекте Независимости от Козлова до Ленина. Также придется постоять на Романовской слободе и городском валу от Мельникайте до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Предлагаю узнать о последних событиях от Ирины Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Что интересного нам расскажешь?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу об официальном визите парламентария Зимбабве и о том, о чем предупреждают белорусские синоптики.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве посетит Беларусь с 26 по 31 мая, пишет Белта. Джейкоб Муденда примет участие в международной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности в 21 веке». Во время пребывания зарубежный спикер также встретится с председателем Палаты представителей Игорем Сергиенко. Стороны обсудят вопросы межпарламентского взаимодействия, развития отношений Беларуси и Зимбабве в политической, торговой, экономической и гуманитарной сферах, а еще определят наиболее перспективные для реализации проекты. 7 человек покинули аудитории из-за нарушений правил проведения ЦЭ сегодня, пишет Белта. Выпускников 11 классов удалили за использование мобильных телефонов, наушников, калькулятора и внесение изменений в бланк ответов по истечении времени. Также 13 человек не завершили прохождение ЦЭ по состоянию здоровья. Кроме того, более 200 человек не пришли из-за болезни и участия в спортивных соревнованиях. Неявка по уважительным причинам позволит ребятам пройти централизованный экзамен в резервный день 20 июня. Учебно-полевые сборы для старшеклассников начались во всех регионах страны сегодня, рассказали в Минобороны. Их цель – закрепление знаний по допризывной подготовке и ознакомление школьников с основами военного дела. Занятия будут проходить под руководством опытных военнослужащих. В первый день старшеклассники ознакомились с программой подготовки, историей соединений и воинских частей, а также учебными точками. И последнее. Оранжевый уровень опасности объявлен Беларуси на завтра из-за сильного ветра, пишет Белта. Как рассказали гидрометеорологи, утром и днем на большей части страны ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15.

0: 15-20 метров в секунду.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 11. Завтра днем в этих городах снова кратковременные дожди, возможно, гроза, а температура воздуха будет до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Наступает то самое вечернее время, когда дела уже вроде позади, но пробки еще заставляют понервничать. Пусть они как-то обойдут вас стороной, и вам удастся объехать самые загруженные участки и побыстрее добраться туда, куда вам нужно. А любимая музыка составит вам компанию. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и скоро услышим Ричарда Маркса, Стаса Пьехо, а раньше всех Александра Маршалла. Он нам споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске дороги уже освободились. В Могилеве все еще пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина и на Космонавтов от Лазаренко до проспекта Мира. В Минске семибальная загруженность, большая пробка на МКАД от Ташкентской до Козинца. Также затор на Красной и Кубоколоса от Харужи до Калинина. И еще придется постоять на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Right Here Waiting» от Ричарда Маркса.

эта история началась в середине 80-х. Тогда уже 18-летний Ричард Маркс в поисках славы покинул родной Чикаго и отправился в город ангелов Лос-Анджелес. В то время он вовсю отрабатывал поговорку «Кто везет, на том и едут». Он работал помощником на студиях у таких звезд, как Лайнел Рич, Мадонна и Уитни Хьюстон. С некоторыми даже выходил на сцену в качестве бэк-вокалиста. После года упорного труда его репутация наконец начала работать на него. Его глубоким тенором и выразительной внешностью заинтересовали студии, что вылилось в топ-1 в чарте Billboard с хитом «Hold on to the night». Слава не заставила себя долго ждать, а потому Ричард начал чаще находиться на вечеринках в светском окружении. Там-то он и встретил свою будущую супругу, актрису Синтию Родес. Между ними вспыхнуло такое пламя страсти, что работу над вторым альбомом спас лишь отъезд Синтии на съемку в ЮАР. Ричард даже собирался отправиться вместе с ней, но, к счастью, ему отказали в визе. Переполненный чувствами к своей уже невесте, Ричард записал и отправил на кассете ту самую «Right Here Waiting». Коллеги, разумеется, настояли на публикации этой песни, а потому после возвращения Синтии в объятия Маркса любовная баллада «Right Here Waiting» прогремела на весь мир, зазвучав едва ли не на каждой свадьбе планеты. «Right Here Waiting» от Ричарда Маркса прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Вот такую трогательную, мелодичную композицию продолжаем наш вечер вторника, и пусть он будет у вас таким же спокойным, расслабленным, как эти мотивы. Вы слушаете Компас FM, этим вечером с вами Дарья Ветрова, и самое время узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро споет Владимир Пресняков. До этого появится группа Fool's Garden. А раньше всех услышим Николая Носкова. Эта снежная композиция прозвучит после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске дороги уже освободились. В Могилеве тоже пробок нет, а что касается Минска, здесь семибальная по-прежнему загруженность. Пробка на проспекте Независимости от Красной до Свердлова, на Сурганово от Платонова до Богдановича. И еще придется постоять на Орловской и Сурганово от Коростоянова и до Куйбышева.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
3: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.

0: вместе с Компас FM.
1: Closer от немецкой группы False Garden – знаковый трек, который стал вторым главным хитом коллектива после всемирно известного Lemon Tree. Композиция закрепила за музыкантами статус не просто группы одного хита, а полноценного коллектива с узнаваемым стилем. Отличное звучание, чтобы продолжить этот атмосферный пасмурный вечер. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат Владимир Пресняков, Оазис, а раньше всех группа Аукцион. Ждем ее после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И Яндекс.Карты говорят нам, что в Витебске дороги свободны, в Могилеве тоже, а в Минске шестибальная загруженность. Пробка на проспекте Независимости от площади Победы до городского вала. На Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. И также придется постоять на Сурганово от Якуба Колоса до Богдановича.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: На часах почти 7 вечера. Самое время для перезагрузки, восстановления сил и приятного досуга. Чем бы вы ни занимались, пусть рядом будет любимая музыка, под нее настроение всегда лучше. С вами Компас FM, и вот какие исполнители прозвучат в эфире совсем скоро. Появится Григорий Лепс.
1: Я тебя не люблю, это главный мой плюс. Я на это кино.
0: До этого споет группа Queen.

0: А раньше всех услышим город 312. Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения вторника. Невероятный день.
1: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Напоследок узнаем, что нового произошло, расскажет Ирина Журавлик. Ира, добрый вечер. Какие новости?
1: Привет, Даша. Произошло много чего, но сейчас я расскажу об открытой международной выставке достижений в IT-сфере и о том, какой праздник пройдет в Ботаническом саду.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Выставка ТИБА-2026 открылась в Минске сегодня, пишет Белта. Ее тема – искусственный интеллект, драйвер технологического развития. Также вместе с ней работу начали форум высоких технологий и цифровой инфраструктуры HCDI, международная спецвыставка «Транспорт и логистика 2026» и выставка «Е-Транс». Их объединяет одна цель – дать импульс инновационному развитию. Там участвуют из Беларуси и России представители IT-индустрии, ведущие транспортно-логистические компании, производители автомобильной и железнодорожной техники. Новейшие разработки презентовали и резиденты столичного технопарка. Выставка продлится по 29 мая. Спорткомплекс с бассейном на базе вуза открыли в Минске, пишет Белта. Двухэтажное здание Белорусского технологического университета возвели площадью более 4700 квадратов. Заплыв в 25-метровом бассейне возможен на 7 дорожках. Еще там оборудованы спецзалы для бокса и тяжелой атлетики. Кроме того, в структуру вошли лыжная база, тренажерный зал и две сауны. В комплексе намерены проводить занятия по физподготовке у студентов, учащихся военной кафедры, а также тренировать спортсменов групп спортивного совершенствования. Инициативы по укреплению безопасности озвучила Беларусь на встрече секретарей совбезов ОДКБ в Москве сегодня, пишет Белта. По словам госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сегодня технологическое превосходство и развитие военных технологий позволяют одной из сторон доминировать в вооруженном конфликте. В связи с чем он обратил внимание на модернизацию вооружений и военной техники, находящихся на оснащении вооруженных сил стран-участниц. И последнее. Детский праздник пройдет в столичном ботаническом саду с 30 мая по 1 июня, пишут Минск Новости. Для детей от 6 месяцев предусмотрена развивающая зона. Для дошкольников и ребят постарше – анимационное шоу с участием популярных персонажей, научные эксперименты, спортивные и игровые площадки. Также в программе шоу мыльных пузырей, пенная вечеринка с красками, творческие мастер-классы, зона аквагрима и причесок и другое.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 11. Завтра днем в этих городах снова кратковременные дожди, возможно, гроза, а температура воздуха будет до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Раніше.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза и до плюс 11. Завтра днем в этих городах снова кратковременные дожди, возможно гроза. А температура воздуха будет до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

за слабость не сочти. Привязанность к почти опять почти не сплю.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 17. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 17. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.